Кирцы мои, поля почи, и ночь, и макрай. Спрожите меня, не очи, убите меня.